«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
3: Все!
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Зашел в магазин элегантных подарков. Посмотрел на цены и элегантно вышел.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
4: Сразу!

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Новый шампунь для непослушных волос. Теперь с ремнем.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс под тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
4: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
4: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Ну и разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы? Мы начинаем.
0: Русское радио.
4: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают Holy Flame, «Тону».
5: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
4: А также Алекс Уоррен, «Fear Dream». Пожелаем артистам новых музыкальных экспертов и надеемся до скорой встречи в кипрской двадцатке русского радио. Ну а теперь к двадцатке самых жарких хитов недели. И распаковывают главный хит-парад страны Кельвин Харрис, «Джази», «Satisfy».

0: Кипрская двадцатка.
1: 18 место. Новинка. ST Filatov & Karis. Там, где рассвет. Музыканты давно хотели записать совместную песню, но реализовать задумку и объединить свои графики им удалось только к лету 26 года. В создании текста и музыки принимали участие сами артисты. Рэпер Александр Степанов, он же ST, Дмитрий Филатов и Алексей Осокин. Главная идея песни заключается в том, что свет всегда побеждает тьму и начинается новый день. Метафоры рассвета, солнца и луны используются в тексте как символы надежды, веры в лучшее будущее и ожидания любимого человека.

0: двадцатка лучших песен эфира.
1: А на 15-м месте очередная новинка Севиль Артик и Асти «Бриллиант». Сингл вышел 17 июля. Песня продолжает фирменный стиль коллектива. Чувственную лирику о сильных эмоциях, расставании и внутреннем перерождении. По словам Севиль, главный посыл трека заключается в том, чтобы оставить позади все отжившее и суметь заново засиять ярче прежнего.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят, вид мха успокаивает.
4: Рекламная служба русского радио Кипр.
5: 255-88-180. Двадцатка лучших песен эфира.
6: 14-я строчка. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
7: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
6: Плюс 5 пунктов за неделю, и на 13-ю позицию поднимается группа «Градусы» на ресницах.
7: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой, рядом.
6: Минус 4 пункта, и 12-е место забирает Ариана Гранде «Hate That I Made You Love».

0: 20 лучших песен эфира.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская 20 русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали, будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Happy End. На второй строчке звучала Шакира и Burna Boy «Дай дай». А победителем стала Юлия Зиверт с песней «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим уже совсем скоро. А пока 10 место. И сюда с результатом плюс 5 пунктов попадает Айова с песней «Мы».
3: Мы

девятой строчке нашумевший хит «Шаде» by India, Хчо и Мод, вокруг которого развернулись бурные обсуждения. Часть музыкальных блогеров критически отметила использование электронных мотивов и элементов ИИ-музыки. Сонграйтер под творческим псевдонимом Амониэль посвятила публикацию в Инстаграме песни «Шаде». По мнению певицы, артисты, цитата, «спели поверх ИИ-аранжировки и даже не удосужились попросить продюсера ее перезаписать». Пользователи вступились за любимый трек и написали в комментариях под постом, что песня приносит им радость. Но нашлись и те, кто поддержал Амониэль. Однако это не помешало синглу возглавить чарты.

8 место Teddy Swims, Mr. Know It All. На 7-м группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». А с 11-й на 6-ю строчку поднимаются «Ежель», «Алтранате», «Moving to the Sun».

новые финалисты прошлонедельного чарта DJ Годжа, а также Джейсон Деруло с треком «Мичико» отныне звучат на четвертой строчке.

0: Ну а мы добрались до музыкального пьедестала летнего чарта русского радио Кипр, который звучит следующим образом. Третье место занимает Юлия Зиверт «Газ». За неделю у композиции минус 2 пункта.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А лидерами впервые становятся Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End». Поздравляем артистов с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим уже в новом музыкальном сезоне на русском радио Кипр. Кстати, у нас небольшие изменения в сетке. Отныне кипрская двадцатка по пятницам будет звучать с 4 до 5 часов вечера, а в субботу по-прежнему с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: Номер 1.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Я с женой не спорю. Бесполезно. С ней даже навигатор соглашается.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Лазер Бьюти Центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
7: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
8: Босс назначил меня своей правой рукой. Уже боюсь своих обязанностей.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
0: Радио «Монте-Карло Кипр».
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Сделай сам приятель!
4: Осень в «Мангас». Выгодные предложения для дома и офиса. Акриловая гидроизоляция для крыш всего за 29,95. Офисное кресло по 49,95. Угольный гриль на колесах 119,95. И угловая шлифовальная машина «Борман Про» 115 мм всего за 29,95. А еще скидка 20% на избранные товары бренда «Джозеф Джозеф». Сайт mangas.com.cy.
2: Лента Кипра. На сайте и в

0: Если вы отдали женщине руку и сердце, то нечего нервничать из-за какого-то там кошелька.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Есть мнение, что при похудении необходимо исключить жиры из рациона питания. Поэтому миф про пользу обезжиренных продуктов так живуч. Но маркировки «обезжиренный», «без сахара», «без соли» – это всегда сигнал про худший состав питания, чем продукты без соответствующей маркировки. В отношении жиров вообще существует две крайности. Больше жиров – кето-диета, и ноль жиров – обезжиренные продукты. Для развития и здорового функционирования нашей гормональной системы жиры просто необходимы. Повышенный холестерин – это яркий показатель недостатка жиров в рационе. Регулярное потребление обезжиренных продуктов или дефицит жиросодержащих приводит к системному сбою. Они не дают чувства сытости. Это ведет к превышению суточной калорийности и, как следствие, набору лишнего веса. Они же провоцируют нарушение обмена веществ и гормонального баланса. А еще могут запустить расстройство пищевого поведения – РПП. Организм в случае жиродефицита начинает продуцировать холестерин как хороший, так и плохой, приводящий к бляшкам и тромбам. Так что включаем режим осознанного потребления пищи и отказываемся от маркировки «обезжиренный» в угоду красоте и здоровью. Потребление жиров для женщин – это регулярный цикл, отсутствие ряда заболеваний мочеполовой системы, а у мужчин – нормальный уровень тестостерона. И у всех энергичность, здоровые сосуды, рост мышц. Сервис Milts Food предлагает вводить в рацион жирные сорта мяса и рыбы, запекать утку, курицу со шкуркой, не отказываться от сала, налегать на авокадо, салаты с маслом, орехи и семечки. И на десерт лайфхак. Позвоните в отдел заботы Milts Food и получите конструктор меню от нутрициолога Маши Милц. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Пакет с пакетами – это ерунда. Вот гараж за 5 километров от дома для хранения 3-литровых банок – это тема.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Новая песня.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
2: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

новости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее.

0: самолет.
1: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-34-80.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
5: Что упало, то устало.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Отважный человек — это тот, кто не отбегает от кастрюльки, когда бросает в кипяток пельмени.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Утром в понедельник перед школой какие только болезни не обостряются.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Осень в «Мангас». Выгодные предложения для дома и офиса. Акриловая гидроизоляция для крыш всего за 29,95. Офисное кресло по 49,95. Угольный гриль на колесах 119,95. И угловая шлифовальная машина «Борман Про» 115 мм всего за 29,95. А еще скидка 20% на избранные товары бренда «Джозеф Джозеф». Сайт mangas.com.cy.
4: Пока существуют люди, поднимающиеся на лифте на второй этаж, я могу считать свой образ жизни активным.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
7: Лента Сан-Клуз.
8: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Есть мнение, что при похудении необходимо исключить жиры из рациона питания. Поэтому миф про пользу обезжиренных продуктов так живуч. Но маркировки «обезжиренный», «без сахара», «без соли» – это всегда сигнал про худший состав питания, чем продукты без соответствующей маркировки. В отношении жиров вообще существуют две крайности. Больше жиров – кето-диета, и ноль жиров – обезжиренные продукты. Для развития и здорового функционирования нашей гормональной системы жиры просто необходимы. Повышенный холестерин – это яркий показатель недостатка жиров в рационе. Регулярное потребление обезжиренных продуктов или дефицит жиросодержащих приводит к системному сбою. Они не дают чувства сытости. Это ведет к превышению суточной калорийности и, как следствие, набору лишнего веса. Они же провоцируют нарушение обмена веществ и гормонального баланса. А еще могут запустить расстройство пищевого поведения – РПП. Организм в случае жиродефицита начинает продуцировать холестерин как хороший, так и плохой, приводящий к бляшкам и тромбам. Так что включаем режим осознанного потребления пищи и отказываемся от маркировки «обезжиренный» в угоду красоте и здоровью. Потребление жиров для женщин – это регулярный цикл, отсутствие ряда заболеваний мочеполовой системы, а у мужчин – нормальный уровень тестостерона. И у всех энергичность, здоровые сосуды, рост мышц. Сервис Milts Food предлагает вводить в рацион жирные сорта мяса и рыбы, запекать утку, курицу со шкуркой, не отказываться от сала, налегать на авокадо, салаты с маслом, орехи и семечки. И на десерт лайфхак. Позвоните в отдел заботы Milts Food и получите конструктор меню от нутрициолога Маши Милц. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: тела.
1: Реклама на русском.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристери или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Дом — это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
7: Этот неловкий момент, когда входит начальник, а у тебя на лбу отпечаток клавиатуры.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В жизни главное не лениться и не откладывать ничего на потом. Захотел поспать? Поспи.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный? А еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Хороших людей много, полезных мало.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пофилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
5: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Русское радио.
3: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Умные мысли приходят в голову лишь тогда, когда фигня уже сделана.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
2: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Есть мнение, что при похудении необходимо исключить жиры из рациона питания. Поэтому миф про пользу обезжиренных продуктов так живуч. Но маркировки «обезжиренный», «без сахара», «без соли» – это всегда сигнал про худший состав питания, чем продукты без соответствующей маркировки. В отношении жиров вообще существуют две крайности – больше жиров – кето-диета и ноль жиров – обезжиренные продукты. Для развития и здорового функционирования нашей гормональной системы жиры просто необходимы. Повышенный холестерин – это яркий показатель недостатка жиров в рационе. Регулярное потребление обезжиренных продуктов или дефицит жиросодержащих приводит к системному сбою. Они не дают чувства сытости. Это ведет к превышению суточной калорийности и, как следствие, набору лишнего веса. Они же провоцируют нарушение обмена веществ и гормонального баланса. А еще могут запустить расстройство пищевого поведения – РПП. Организм в случае жиродефицита начинает продуцировать холестерин как хороший, так и плохой, приводящий к бляшкам и тромбам. Так что включаем режим осознанного потребления пищи и отказываемся от маркировки «обезжиренный» в угоду красоте и здоровью. Потребление жиров для женщин – это регулярный цикл, отсутствие ряда заболеваний мочеполовой системы, а у мужчин – нормальный уровень тестостерона. И у всех энергичность, здоровые сосуды, рост мышц. Сервис Milts Food предлагает вводить в рацион жирные сорта мяса и рыбы, запекать утку, курицу со шкуркой, не отказываться от сала, налегать на авокадо, салаты с маслом, орехи и семечки. И на десерт лайфхак. Позвоните в отдел заботы Milts Food и получите конструктор меню от нутрициолога Маши Милц. Подробности в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».
3: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Любовь не продается, но финансовая поддержка приветствуется.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Отпечатки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

дискотека, что ты супер диджей.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.